0: розсиплю над тобою.
1: Радио Рация. Мельник.
2: Берестя.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99,2 FM.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 11, у Польши 10 година. Лукашенко заявил, что не хочет отправлять белорусов воевать в Украину. Гомель белорусов судили верогодно по новой справе рейковых партизанов. Конференция в Варшаве. Репрессивная политика России в системе геноциду белорусской нации. По студии с новинами Анна Шайковская. Александр Лукашенко заявил, что не подтримывает отправку громадян своей Украины на войну супроть Украины и растлумачил, чему белорусские войсковцы не примают непосредного удела в боевых деяниях. Подчас выступу в Гародне 6 червеня он выказался супроть утягивания белорусов в войну и подкресил, что Минск не мае намеру змагаться за чужие интересы, поведомляя нехта Ляев. При этом он подкресил, что Беларусь протягивает притримываться союзницких отношений с Россией. Поводле его слов, позиция Минска по супрацовництве с Москвой застается неизменной. Лукашенко так само звернулся до жихаров и керовництва соседних держав, которые мяжуют с Беларусью. И он зазначил, что Украина не затекавленная в военной конфронтации со своими соседями. Цитата: «Я хочу, каб поляки, литовцы и украинцы почули мяне. Мы не хочем с ними воевать, хоть мы завсёды полные рашучасти оборонять вас», отзначил Лукашенко. Заявы были зроблены на фоне протяглой войны России супраць Украины и регулярных дискуссий об магчымым удзеле белорусских войсковцев у боевых деяниях на боку Российской Федерации. Репрессии в Беларуси. У Гомельским областным суде вынесли присуд 65-годовому жыхару вёски Лагуны Добрускага района Сергею Стасенку, верагодна по новой справе рейковых партизанов. Ему приписали замах на акт терроризму, незаконные деяния дотычно огнестрельной зброи, боеприпасов и выбуховых речевов, на умысное приведение у непридатность транспортного сродку ці шляхов зносинов, здраду держав, створение экстремистского формования об уделу им, меркуючи з артикулов, мужчина мел намер пошкодить чыгунку. Сегодня в Белорусском доме в Варшаве отбудется конференция «Репрессивная политика России в системе геноциду белорусской нации». Конференция, присвеченная 38-й годовине открытия Куропата, где были закатованы с 1937 по 1941 годы около 250 тысяч человек, каже лидер «Вольной Беларуси» Зенон Пазняк, який открыл место злочинства НКУС у 1982 году.
3: Конференция, приуроченная до артикула «Куропаты. Дорога смерти». Правда в том, что те методы, которые отбываются сейчас в Беларуси, они являются протягом репрессивных методов 30-х и 20-х годов, когда отбывался геноцид белорусского народа. Теперь отбывается геноцид только в другой форме. Вот для этого собирается конференция, проводятся факты, будут выступать политвязни, будет анализ. И это очень важно для нашей сучасности и истории.
2: Конференция «Репрессивная политика России в системе геноциду белорусской нации» начнется в 14-й године в Белорусском доме в Варшаве, что по улице Криничной. Замежжа. Израильские спецслужбы прослуховывают американских переговорщиков, которые работают над мирным погоднением с Ираном. Об этом со спасылкой на закрытые доклады разведки поведомляет выдание The New York Times. У докладах выказывается занепокоенность тем, что Израиль активизовал прослуховывание высокопоставленных американских чиновников, у темнику Стива Уиткофа, головного переговорщика президента Трампа Эрбриджа Кольбера, головного политического советника Пентагона и одного из его основных наместников Майкла Димина Четвертого. Это отбывается на момент, когда Израиль и США совместно ведут войну супроти Ирана и николи еще не имели так тесной военной координации. Американцы передают израильцам велизные объемы тактичной и оперативной информации. Однако, по поводу слов высокопоставленных американских чиновников, Израиль имкнется отримать уявление стратегии Трампа и его изменливой позиции на мирных перемовах. Доклад был складен после инцидента, под час яких американские войсковые супрацовники у Израиля выявили, что на их телефоны так само установлено программное обеспечение для прослуховывания перемовов. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра максімальна ў дзень прагрэецца да 23-25 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Сусветны хіт

0: Сусветный хит тыдня.
1: Giant Rooks и Sanan представили совместный сингл The Waves. Это эмоциональная инди-поп-композиция про страту контролю, отдаленность и кохание, якое протягивая основать, не глядя на кризис. Песня побудована на мягких гитарах, поступовом развитии аранжировки и контрасте помеж деликатным вокалом Sanan и больше драматичной манерой Giant Rooks. Трек протягивает больше дорослый и особистый этап у творчести гурта после великих международных туров и фестивальных выступлений. Сингл так само подкресливает их умкнение сполучать инди-рок с кинематографичной эмоциональностью и с участным поп-гучанием. Giant Rooks, Sanan, The Waves на хвалях Радио Рация.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку рация.com, знайти посылку «Сусветный хит»,

0: Добрых музычных новин и позитивного тыдня вам. Заставайтесь разом с белорусским радио «Рация». Заходьте на нашу сторонку «Рация.ком», голосуйте за подобанную композицию, а мы сустранимся уже простый день, да и подведем выники. Тут была Милана Вераснева.
1: For the color of my skin, but the quality of my work. And hopefully that will continue.

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайте праваабарончую перадачу «Вясна». Каментар.
1: При микрофоне Кепа Бартиловская. На международном книжном кермаше у Варшаве представили новую книгу, написанную Турме, книгу Александра Федоты «Лексикон голосов под серпом твоим». Як читаем на вокладцы книги, 11 красавика 2021 года Александр Федута был затриман в Москве, передаден белорусскому КДБ и смещен у американку. Без библиотек, архивов и интернету, маючи только роман Владимира Короткевича и «Чистые сшитки», он начал писать уласный лексикон «Голосов под серпом твоим». Это не академичный комментар и не энциклопедия, а живое, свободное, часом полемичное читание головного белорусского исторического романа. Размова про героев, символы, повстанье, память, годность и Беларусь. У тремной камеры Короткевич стал для Федуты суразмовцем у гутарцы про самое истотное. Ким ты есть, на во что живешь и як ты живешь. Так з'явилась книга, у якой литература становится формой внутренней свободы. Лексикон «Голосов под серпом твоим» – запрошение знов увести у свет Короткевича и убачить у им пытанье, якія белорусы задают себе сегодня.
2: Александр Федута, литературознавц.
3: Ці асэнсоўваеце вы сябе з экс-палітвязнем таксама?
2: Прайшло ўжо амаль што паўгады, ну колькі можна быць было толькі былым палітвязнем. Трэба, каб апроч мінулага была будучыня, а вось будучыня ў мяне літаратуразнаўчая.
3: І вось будучыня настала, таму што вы прэзентавалі сваю кніжку на таргах Ксёншкі. Лексикон «Голосов под серпом твоим» написан у следшем изоляторе КДБ. Не могли бы вы приоткрыть эту заслону, как писалась эта книжка?
2: Идея этой книжки возникла за долгий час до того, как я опынулся в дневолении. Это была идея такого грунтовного комментара до романа Короткевича. И повинны были працавать над ним и историки, и литературознавцы. Вось. Але весь час усім было не до этого. А в той момент, когда я опынулся у следшем изоляторе, высветлилось, что единое, что у меня есть, это вольный час. И я начал працавать над этой книжкой.
3: Тем не менее, книжка выдадзеная у замежжы, можно так сказать. Ці вы згаджаецеся с тем, что это у выгнанні книжка?
2: Не, она была написана в 21-м годе, она была написана на родзіме, и она была написана у чымсьці под уплывом падзей 20-го года. Тому, ну что, она не географична, можно знаходиться там, где ты знаходишься. Але прабачце, і што? Што з гэтага? Радзіма, яна ж не зямля, па якой ты ходзіш. А радзіма – гэта тое, што ты ўтрымліваеш у сваёй памяці і ў сваім сэрце.
3: Чаму людзям варта пачытаць вашу кніжку? Як бы вы адказалі на гэтае пытанне і заклікалі іх гэта зрабіць?
2: Раман Караткевіча – гэта вельмі складаны тэкст. І каб у ім разабрацца, ну, трэба альбо самому прайсці пэўны шлях, альбо скарыстацца дапамогай тых, каго называюць крытыкамі альбо літаратуразнаўцамі. Вось урэшце рэшт трэба скарыстацца, напрыклад, і маёй кніжкай. Гэта суб'ектыўны погляд, але гэта дапаможнік. Яна і пісалася як дапаможнік для чытача Рамана Караткевіча.
1: Да історії лексикона, прадмова, написаная самим Александром Федутом. 11 красавика 2021 года я був затриманий у Москве супрацовниками Федеральной службы безпеки России и передаденный супрацовником белорусского КДБ. Так упершиню за шмат годов у меня з'явился вольный час. Усё свое життё я думал, читал и писал. Гэтому меня вучили, гэта давало мне сродки для існавання. Тому заполнить вольный час час я мог тільки читанням і писанням. Книги у слідчому ізоляторі КДБ можна було набивати раз на два тижні. В'язень писав заяву на ім'я начальника ізолятора з переліком книг, які він мався набити. Начальник накладав резолюцію, і офіцер йшов у сусідню з будинком КДБ краму і набивав книги згодно з дозволеним списом. І я вирішив перечитати «Колоси» Володимира Короткевича. Мені їх набили. Я мав давню ідею створити ґрунтовний коментар до цього романа. Я нават пропонував троїм своїм молодим сябрам гэта як сумесний проєкт. Але у них були свої ідеї, свої задуми. Яны адмовіліся. А тепер у слідчому ізоляторі КДБ знакомітої американці я мав текст романа і чисті шитки. У мене не було доступу до бібліотеки, тому я не мог ані поглядзець, що писали про роман Короткевича інші аўтары, ані абапертися на праці гісторыкаў. Так змянілася концепція. Я вирішив просто выкласці своє розуміння романа, свою трактовку написаного Короткевичем. Гэта був кавалачок прадмовы Александра Фядуты до своєї власної книги «Лексикон колосов под серпом твоїм». Сама ж книга вийшла у видавецтве «Полоцькі лабіринти». Полоцк, Варшава, Полоцк. 2026 год.

0: Вясна. Правабрончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Каментар.
1: При мікрафоні Ева Бардзілоўская. Справа Віктара Бабарыкі. Хроніка палітычнага пераследу у фактах і дакументах. Кніга пад такой назвай прэзентавана на міжнародным кніжным кірмашы ў Варшаве. Выйшла кніга ў выдавецтве «Сведкі», а яе аўтарка Сабіна Брыло. Як напісана ў прадмове, цытата, «У гэтай кнізе падрабязна, месцамі літаральна па днях, распісана хроніка пераследу Віктара Бабарыкі. Месца дзеянняў – Рэспубліка Беларусь, перыяд ад пачатку прэзідэнцкіх выбараў у траўні 2020 года да наступных выбараў прэзідэнта, якія адбыліся ў студзені 2025. За гэты час дзясяткі тысяч людзей былі адміністратыўна і крымінальна пакараны за выказванне меркавання і ўдзел у сходах. На прэзентацыі кнігі выступіў і сам Віктар Бабарыка.
2: У данны момант я адчуваю сябе нейкім чынам не на сваім месцы, бо я ніколі не даваў столь шмат аўтографаў, як зараз. І мала таго, я іх раздаю не як аўтар. І таму, можа, і не маю права на то, каб гэта рабіць. Таму маё, я бы сказаў, пачуццё сёння нейкі самазванец.
1: Сіндром самазванца.
2: Так, вось, нейкі узяў на сябе адказнасць за тое, буду то, што буду раздаваць аўтограф на кнігах, і да якіх я не маю ніякога дачынення. Акрамя таго, што там напісана, што гэта справа Віктара Бабарыка. Вось, не я ее пачынаў, не я не рабіў, і, собственно, значыць, не я не пісаў пра гэту справу.
1: Але справа была супраць вас, вы як бы герой кнігі, калі гэта так можна назваць. Як бы вы нашым слухачам сказалі, чаму варта прачытаць гэтую кнігу?
2: А калі сур'ёзна, то, на мой погляд, гэта вельмі, вельмі цікавая кніга, таму што яна напісана з пункту гледжання чалавека, які не быў часткай працэса, актыўнага працэса, таго, што адбывалася ў 20-25 годзе, таму што гэта кніга пра гэты перыяд. І таму яна вельмі каштоўная гэтым, я б сказаў, неяк пунктам гледжання аб'ектыўным, без прыўнясення ў гэту кнігу нейкага асабістага погляда на падзеі. Гэта проста хроніка. І таму, хто хацеў бы паглядзець на тое, што адбывалася ў 20-м годзе і пасля гэтага, гэта будзе вельмі, вельмі каштоўная кніга.
3: Наталья Мацкевич, адвокатка Виктора Бабарыка.
1: Вы страсили лицензию за этой справой?
3: Ну, и в том числе и за этой. Но это стоило того.
1: Чему варто прочитать книжку?
3: Потому что важно помнить про эту атмосферу, для того, чтобы разобраться, что произошло, если мимо вас это прошло. А может быть, вы и смотрели на это, но посмотреть именно таким многосторонним взглядом. На самом деле это политический детектив. Плюс ко всему, да, он еще и помножен на ту, как я говорила, атмосферу, которая существовала в те времена, когда мы с вами все были счастливы.
1: Политический детектив?
3: И судебная драма. Да. Местами это, ну, как бы процесс разворачивания политического уголовного дела, политического преследования, а местами это очень подробно то, что происходит в суде. И это, мне кажется, что достаточно драматично, хотя ни одного слова выдумки, в отличие от фильма или художественной книги, в этом нет.
1: На вокладце книжки по-русски есть из речи о судебных прениях адвоката Натальи Мацкевич. И вы кажете, это дело не войдет в историю белорусской юриспруденции как коррупционное дело.
4: Это дело о том, как успешный руководитель успешного банка Виктор Бабарико пошел участвовать в выборах президента Беларуси 2020 года. А как вы думаете, справа уводит в истории, как политическая справа, например?
3: Безусловно, она уже в истории. Единственное, что вот для чего эти все книги, да, понятно, что она задокументирована, ну, таким сухим языком, там, где надо, да, там, где работают документаторы. Но очень важно для истории оставлять и вот такие произведения, которые могут просто люди читать, которые вот меня сегодня спрашивали, а может ли она стать доказательством для следующих процессов? Но книга вряд ли, потому что доказательства по-другому собираются. Но память, она не менее важна, историческая память, да, память нации, политическая память, да, политических процессов, она не менее важна, чем последующий процесс привлечения ответственности там виновных в нарушениях прав человека. Потому что общество становится здоровым только тогда, когда оно рефлексирует то, что с ним произошло, помнит, что с ним произошло, и передает этот опыт следующим поколениям. Как нельзя сделать. Хочу додать, что эта книга очень честная, да, и если кто-то будет в ней искать поводы, чтобы нас в чем-то упрекнуть, в конъюнктурности, пусть не ищут, да, здесь ни капли нет экстремизма и ничего такого, что можно было бы притянуть за уши как неправомерную деятельность. Эта книга абсолютно легальная, потому что все и документы, они все звучали в открытом процессе, и все высказывания, которые здесь есть, тут нету никакой хитрости. Это та правда, которая звучала во время описываемых событий.
5: Татьяна Недбай, выдавецтво «Свідки».
4: Была презентована книга про Виктора Бабарику, про его справу, и вы ее модерировали эту беседу. И давайте расповедем, чьи портреты стояли на пустых крестах.
5: Был портрет Дмитра Колоса, выдавца и перекладчика, который находится с лютого этого года у неволи, и его обвинувают у супрацы або керавництве экстремистским формованием, якими экстремистскими формованиями, нагадаю, были признаны незалежные белорусские выдавецтвы. Выдуманная коалиция, выдуманная службами белорусскими коалиция незалежных выдавецтвов. Вот же главное, как выглядит злочинство Дмитра Колоса у тем, что он выдавал белорусские книги. И его мы сегодня, я думаю, что коли бы не эта история с ним, то он сегодня мог бы до нас долучиться и быть с нами. Тому для нас было важно хотя бы таким символичным чином его иметь разом с нами, ну и нагадать про его всем широкой публице.
4: А еще я зауважила, было кресло, присвеченное рукописям.
5: Ну, это конфискованные рукописи, так, это уже у нас такий ход крыху, бо пеновская традиция, она заключается в том, что на пустых креслах презентуются люди, особы, а мы тут с уваги на то, что для белорусской культуры отбывается вельми драматичная ситуация с рукописями, которые знищаются, забираются у людей, то бок мы ведаем про забороненные книги, але есть шмат рукописей, которые конфисковывались у турмах, якія нават яшчэ не паспелі стаць кнігамі. І гэта вельмі складана зафіксаваць, таму што, ну, фактычна кніга не выйшла. І мы такім чынам хочам таксама звернуць увагу на гэтыя драматычныя падзеі ў нашай беларускай сучаснасці, калі мы як культура, як супольнасць недаатрымоўваем вялікую колькасць культурнага прадукта праз гэтыя рэпрэсіі.
4: Вертаючыся да прэзентацыі кнігі «Справы» Віктара Бабарыкі, чаму варта, на ваш погляд, чалавеку простаму прачытаць гэтую книгу. Это хроника материалов, выступления у адвокатов, хроника справы Виктора Бабарыки.
5: Я бы сказала, что это хроника несправедливости. И, может быть, это ничего нового. То есть мы не откроем для себя нового факта у тем, что отбывается несправедливость. Мы про это, как правило, ведаем. Але мы побачим аргументы, доказы того, чему справа Виктора Бабарыки была сфальсифицирована и чему она была несправедливая, именно эта криминальная справа. А кроме того, мне кажется, это вельми цікаво момент, калі мы можам увайсці двойчы ў адну руку, а разгарнуць у сёлета ў 26-м годзе кнігу, якая апісвае падзеі 20-го года, і такім чынам акунуцца не толькі ў тыя факты, але і ў тую атмасферу, якую стварае кніга, і што, на мой погляд, таксама вельмі важна. Да, я бы хацела дадаць, што кніга зараз выйшла на рускай мове, але літаральна перад самай прэзентацыяй так склалася выпадкова. Я атрымала пераклад кнігі ўжо на беларускую мову. Гэта азначае, што цягам лета мы здолеем падрыхтаваць яе да выдання і выдаць, спадзяюся, што ўжо ў верасні.
1: Кніга «Справа Віктора Бабарики. Хроніка політичного переследу у фактах і документах» – гэта документальная хроніка політичного переследу Віктора Бабарика на фоне розбурення у Беларусі свободи слова і сходов «Право на оборону і справедливий суд». Перед читачом розгортується не тільки особиста драма чоловіка, але й історія країни, де кримінальний переслед став інструментом утримання влади. Заснаваная на открытых крыніцах і унікальных документах, кніга становіцца дакладным і страшным пасведчаннем эпохі.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 13 година, у Польши полдень. Минимум 170 белорусских политвязнев у особливо уразивом становище бухгалтерку с Калинковича осудили за содействие экстремизму. У Белостоку и Варшаве представлять книгу Феликса Акермана «История Гарудни 1919-1991». У студии с новинами Анна Шайковская. Репрессии в Беларуси. Минимум 170 политвязнев находятся в особливо уразливом становище про свой стан здоровья, узрост або обставины зневоления. Про это поведомляет правооборонный центр «Весна». Тяган минулого травня протягивались трансграничные репрессии в выгляде отвольного криминального переследу, унесения у перелики экстремистов, примушивания до неголосного сотрудничества, сочинение и тиску праз родных и близких, якія засталіся в Беларуси. Правоабаронцы по-ранейшему регулярно фиксуют и документуют факты уживания катаванням и забароненных видов обыходжання в ходе расследования политических справов, а так само в процессе отбытия покарання по их. Регулярно пополняются списы экстремистов и террористов, экстремистских формований и информационной продукции. Усяго с 2020 года в Беларуси минимум 9792 особи сутикнулися з політично мотивованим кримінальним переслідом і мінімум 8477 особ були осуджені, у тим ліку заочно. Дадені показчики протягують рости кожен місяць, хоча правооборонці істотно обмежовані у можливостях отримання інформації об переслідах. Бухгалтерку з Калинковича осудили за содействие экстремизму. Татьяне Лауникович, 36 годов. У 2012 году она закончила Полесский державный университет по специальности финансы и кредиты. С 2013 года працювала бухгалтеркой на лечение заробков спочатку у доследном рыбгазе «Белое», а после на протягу 7 годов у компании «Ваш Продмаркет». А пошлым местом працы Татьяны значится центр обеспечения деятельности бюджетных организаций Калинковицкого района, где она была бухгалтеркой у жанчыны неполногодовое дитя, пишет наша Нива. Гомельский областный суд вынес Татьяне присуд поводле артикула содействия экстремистской деятельности. Верогодно, Лауникович призначили и так званую хатнюю химию. Светлана Тихановская подяковала Швеции. Демократичная лидерка Беларуси удержная за поддержку белорусов, которые протягивают борьбу за свободу и демократию. Политик накировала самые теплые зычения народу Швеции, якая 6 червня святковала Национальный день. Про это пишет выдание «Позирк». Тихановская неодноразово наведывала Швецию, а последний раз 11-12 травня. Лукашенко, віншуючи шведов с Национальным днем, заявил про готовность обновить взаимоповажливый и равноправный диалог для прогресса и добробыту обеих держав и народов, а так само умацывание безопасности в регионе. Однако Швеция, как частка Евразвязу, не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси. У понеділок, 8 червня, у Белостоку у межах заключных занятка «Умова на нова» этого сезона отбудется презентация книги Феликса Акермана «История Гарудни 1919-1991». Усяго на доследование для этой книги у автора сошло 8 годов, некалькі из яких он провел у Гарудни, как у самим городе, так и у архивах, и нават выучил белорусскую мову специально для этого проекта. Коли книга вышла в 2021 году, сбеглися две исторические подеи. А пошняя хваля пандемии COVID-19 и переслед протестовцев после революции у конца лета 2020 года. Адразу после одной презентации книги у Гародни у Центре городского життя организатор сустречи Павел Мажейко и мастак, чья выстава проходила там, Олесь Пушкин, были арештованы. Центр городского життя давно не існує. Павел Мажейко провел 2 года за кратами. Олесь Пушкин помер у турме. Значная частка актыўных жыхароў цяпер жыве ў Вільні, Беластоку і Варшаве. Прэзентацыя кнігі Фелікса Акермана «Гісторія гародні 1919-1991» у Беластоку адбудзецца заўтра 19 гадзіне ў Сусветскім доме, што па вуліцы Сянкевіча. Прэзентацыя ў Варшаве пройдзе 9 чэрвеня ў Цэнтры беларускай салідарнасці. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць без істотных ападкаў. Тэмпература паветра максімальна ў дзень прагрэецца да 23-25 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Падляшча родам, месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з Падляшча.
3: Ой, не падумала, то радыё рацыя да рудакоў завітае, ну.
4: Старая дорога, брук. Тут чистютко было, травы нават не было. Кедись, помню так, в вёсцы, ну, там было понад сетка коров. Коні так само там понад 50-ка. Ну бо кожен мів і мілі по два і по три. Ну, овечки годували. Ну та сусідка теж вже хіба 2-3 літа тільки приїжджає. Від марця, ну залежить від погоди. Дає ще ні на Білисток.
3: А тут колежанки приїжджають, то навіть не прийдуть, не прийде, не відвідає, ну якоє то. Так не повинно бути, ну але що ти зробиш? Приїжджають і по дворах замикаючи, і все. Зважте, ті чеченці, я у доктора була, сидять дві чеченки, по-своєму говорять, що українці теж, а наші тут місцеві. Устидаються чи як?
5: На своїй землі.
3: Угу. Навіть на могилках у церкві по-польську говорять.
6: Тільки година, нема свято. І в день, і вночі. Все так буває.
7: Прихожа у вас тут?
6: Так, але тут невідомо. Має замінувати коля речки. Міни мають положити. Тут все намагає.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 14-я, у Польши 13-я година. Россия нанесла удар по централизованным сховищам отпрацеванного ядерного палива у Чернобыльской зоне. От студента у ЕГУ потребуют отличиться с установы и вернуться в Беларусь. Организаторы фестивалю «Тутака» представили новый фестивальный мэр. У студии с новинами Анна Шайковская. Война в Украине. Россия нанесла удар по централизованным сховищам отпрацеванного ядерного палива, якое месяца на украинском боку Чернобыльской зоны, поведомляет «Энергоатом». Частково разбураны будинок приему контейнеров. У им отпрацеванное ядерное палива не заховывалось. Радиационный фон вокруг объекта в норме. Централизованное сховище отпрацеванного ядерного палива было введено в эксплуатацию уже после початку полномасштабного уварвания России в Украину. Там размещается отпрацеванное палива с трех украинских атомных электростанций – Ровенской, Хмельницкой и Полдньово-Украинской. Беларусы, якія выехалі ў эміграцію праз палітычны пераслед, у асноўнай сваёй масе прытрымліваюцца праеўрапейскіх і праўкраінскіх поглядаў, адзначыў у эфіры нашага радыё амбасадар па асаблівых даручэннях МЗС Украіны Яраслаў Чарнагор. Таму, паводле яго, яны з'яўляюцца для украінскай дзяржавы саюзнікамі, і таму ў краіне можа быць карыснай дзейнасць Святланы Ціханоўскай і яе офіса.
3: Це перш за все її міжнародна активність на шляху адвокації, те, що вона інформує партнерів по всьому світу щодо ситуації в нашому регіоні. Доля України тісно пов'язана з долею Білорусі, тому є сенс об'єднувати наші зусилля.
2: Разом з тим Україна підтримує контакты с широким спектром белорусских демократичных сил. И хотя Святлана Тихановская есть международно признанным лидером этих сил, демократичное осиродие этой природы является плюралистичным и предугледжвае наявность разных меркаванняў. И прихильники этих адрозных от офису Тихановской меркаванняў так само могут быть приняты в Киеве.
3: Ничего не заважает белорусским демократичным лидерам приезжать на разные заходы в Украине, якщо це не буде суперечити вимогам там Служби безпеки України, і вони будуть допущені на територію України, ми з радістю з ними зустрінемося і якийсь спектр зустрічей посприяємо в організації.
2: Тому представник українського МЗС не виключив зустріч з іншими білоруськими лідерами, наприклад, такими як Зенон Пазняк чи Валер Цапкала, які з'являються жорсткими опонентами Святлани Тихановської. От студентов ЕГУ потребуют отличиться с установы и вернуться в Беларусь. У отворотном выпадку криминальным переследам погрожают их родным у Беларуси. Юристка правооборонного центра «Весна» Светлана Галаунева прокомментовала ситуацию. Цитата. «Коли эта ситуация, что студент за межой, а от его потребуют отличиться и вернуться в Беларусь, я раю не идти на такие потребования. Довольно часто силовики шукают людей, на которых можно тиснуть и протягивают усмотнять тиск. Никто не гарантует, что повертание людей не будут примушать, например, записывать видео с выбачениями. Коли говорка про студентов у Беларуси, то, ведомо, тут варто осторожно оценивать риски, у темнику махчимага затримання і, заходячи з гэтага, приймаць рашэнні, раіць Святлана Галаунёва. Праваабаронцы не рекомендуюць вертацца ў Беларусь выкладчыкам, выпускнікам, студэнтам і асобам, якія маюць любыя іншыя сувязі з Еўрапейскім гуманітарным універсітэтам. Новины фесту «Тутака». Организаторы фестивалю представили новый фестивальный мерч. Все лето одной из головных новинок стали драуляные 3D-мапы городов, которые можно сделать по индивидуальной замове. По воде керавника фонду «Тутака» Паула Станкевича, такая идея народилась от жадания допомогчи белорусам заховать связь с родными местинами.
4: Придумали такие вельми
0: класны мерч, які называецца «Город, дзе жыве твае сэрца», зроблены з трох слояў фанеры, такі 3D-карціна, якую можна сабе павесіць на сцяне, паставіць на бюрку, прадстаўляе мапу вашага любімага горада. Пры заказах проста ў каментарах да заказу можна выбраць свой горад, можна выбраць таксама якую дэдыкацыю, і мы проста вось робім такі персаналізаваны мерч.
2: Акрамя 3D-мапа ў сёлета на тутака з'явяцца і новыя цішоткі з надпісам «Свабодныя». Паводле арганізатара, увесь прыбытак ад продажу фестывальнага мерчу будзе накіраваны на падрыхтоўку і правядзенне фестывалю тутака, які адбудзецца з 16 па 19 ліпеня на паляне Барык, што каля гарадка на Падляшшы. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
4: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра максімальна ў дзень прагрэецца да 23-25 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
4: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: авторская программа Пита Павлова. Нарации.
1: Привитание, сябры. Мы на Кипре. Ни с чем не переплетаешь, правда? Я хочу представить вам своего суразмовцу Сергея. Привитание, Сергей.
2: Привитание.
1: Не буду казать ягоное прозвище. Ён по зразумелых для нас, для всіх причинах, хоча застацца інкогніта. Але предмет гаворкі настолькі востры, настолькі актуальны, што я вырашыў не чакаць нашай перамогі, а перайсці адразу да предмету нашай гаворкі. І калі я буду формуляваць, я, напэўна, нешта згублю. Таму лепш...

0: Они были там маленькие, на старой архитектуре, и мовление там было такое, как вельми-вельми роботизованное. И совсем не подобное на соправдное. То, что у нас в первой итерации отрывалось изробить, это уже было плюс-минус соправдное нормалевое мовление. Ну, с некоторыми хибами, или как бы... Ну, и оно уже такое человечее.
1: Ты меня уже раздивил. Я сказал литерально один сказ, просто один сказ. Причем я сказал просто в лэптоп Сергею. И он на этом сказе научил свою модель, только на этом сказе. И потом надруковал некий текст, так само сказ. И этот сказ уже моим голосом, не просто подобным, а докладно моим, крышечку с иншими паузами.
2: Павлова.

0: ангельской свои есть проблемы, але яны там перекрываются супервелизными колькостью датасетов. Там, как бы, может, одно слово однольково написано, але значить и вымовляться по-разному. И так, это зрозумело с контексту только становится. У нас же іншая проблема, у нас есть такая речь, как омографы. У ангельской яны так само есть, але их там 500. А у нас там, каб не помолиться, ну, докладно больше за 3000. Омографы – это слова, которые однольково пишутся, и сенс их залежит от натиску. Пора идти в школу, пара поднималась над водой.
1: И что, 3000 таких слов у нас?
0: Подается больше. Я там робил частотный анализ. Ну, да холеры.
1: Я николи не думал, что столько.
0: Ну, добрый приклад и приклад от пистолета.
1: Ну так, автомата. Хоть.
0: Меня есть спис по частотности, когда мы там закроем, например, первых 300, то как бы там 99,2, когда не помыляюсь, сказал, мы как бы покрываем. Потому что остальные там не вельми частотные.
1: Хотелось бы все покрыть. А то нечакано слухаешь некую книжку, и там вылезает неотповедный натиск, и ты такие...
0: Тут на этом проблемы все не сканчиваются. На самом деле, они, ну, это только одна частка. Когда модель николи не чула некого слова, и она так само его правильно может вымовить, а может не вымовить, ну, это уже питание до имоверности. Ну, вогуле, да, архитектура нейросеток, которые завсёды працуют с некой имоверностью. Завсёды будут питания у назвах, у именах. Тут, конечно, уже и человек может помылиться, и он же не завсёды ведает, как правильно читать. Особливо, когда некое замежное имя, там, Башара Асада, Ти Асада.
1: Я эту скотину переживу, когда с помылкой скажут.
0: Маленькие датасеты, покрыты не все слова, просто модель, некоторые слова николи не бачила.
1: Не бачила, не чула, не бачила.
0: Ну, текст не бачила, гук не чула, давай так. У нас там слово ось поводле граматичной базы Бен-корпусу подается там 3 миллиона, 2,9 может. Слово-формул, не слово-формул. Слово-формул.
1: В ангельском словнику, коли 20 тысяч – это великий словник, а коли 50 – это уже полный-полный. У Шекспира сдается 20 тысяч. И тут мне кажут про 3 миллиона. Але это формул?
0: Ну, так, але омографом может быть слово-форма, а не слово.

0: температури напаткала не тільки калікинувся у раку, і не тільки тому, що болото засмокче або мороз, а ще й тому, що сорвався з гори. Насыпать горы, насыпать,
1: насыпать горы, насыпать.
0: Одну за одной,
1: одну за одной.
0: Нехай это будет народный рух, никто не керует им, не зверая с планом, как сыпали не ровно, а потом

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 15-я година у Беларуси, 14-я у Польши. Война в Украине. Европа рыхтуется до перемоги с Россией. Иранскую студентку, арештованную за комментарии, депортовали из Беларуси. Тихановская передала лист патриарху Варфоломею, який приехал у Литву. У студии с новинами Стась Дедерка. 1565 день войны. Российские оккупанты ударили керованной авиабомбой каля школы во украинском Балабине. Там загинули двое человек. Дрон атаковал автозаправочную станцию Запорожье. Тем часом Европа рыхтуется до махчимых перемоваў с Россией. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский сустрэнецца с президентом Франции Эммануэлем Макроном, британским премьером Киром Стармером и немецким канцлером Фридрихом Мерцем. Лидеры обмеркуют дальнейшую подтримку Киева и максимальные шляхи завершения войны. В европейских столицах лечат, что Москва не может без конца позбегать до лёгу и хочет загадзя узгоднить агульную позицию. Репрессию Беларуси. 62-годовую громадянку Украины амаль уже год утримливают у изоляторы на кресте на Уменску без предъявления обвинувачивания. По поводу информации правооборонного центра «Вясна» Наталью Баташову затримали у червня минулого года Витебску разом с мужем, лёс якого неведомый до этого часу. Женщины утримливают в невыносных умовах без предъявления обвинувачивания. За кратами у женщины начались серьезные проблемы со здоровьем. Ведомо, что Наталья спробовала передать весточку, каб позвонили близким у Миргороде, поведомили, где ее утримливают, бо ее лечили зниклой. После этого до ее пришли супрацовники КДБ, распытывали, кому и на во что передавала вестку, и пужали ее. Передая слово, было и сукамерницы «Вясна». Иранскую студентку, якую арештовали у Менску за коментарии об Иране, депортовали из Беларуси. Про это рассказала женщина, якая находилась разом с Хатыры Хада Диди у изоляторы тым жена Крестина. Як поведомлялася, студентку стоматолога из Ирана затримали у Беларуси за коментарии об Иране у одним из телеграм-каналов. Поводле иранского телеканалу, який базуется у Лондоне, Хада Диди затримали при умешанні амбасады Ирана. Ее спочатку призначили 14 суток арешту, але по скончении термину не вызвалили, а покинули чекать депортации. Простое, что Грузия отмовился примать Хатыры, и кап там ее не выкрали иранские улады, ее в вынику депортовали в Армению. Ведомо, что покуль она находилась у изоляторы, да ее проезжали журналисты и сдымали про ее сюжет. Светлана Тихановская выказала подяку за створение белорусской парафии Константинопольского патриархата у Вильне. Она подкреслила, что церква мае особливое значение для белорусов, которые вымушены жить у выгнании. Про это Белсату поведомил дарацца белорусской демократичной лидерки у дипломатичных питаниях Денис Кучинский, который так само передал патриарху подарунок от Тихановской. Денис Кучинский назвал встречу с патриархом Варфоломеем великим гонором. Поводле его этот визит стал важным символом поддержки для белорусских православных верников Константинопольского патриархату и для белорусской громады у Вильне. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации, у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины, а зараз на дворе.
2: У ближайшие понеделок на белорусско-польском помежье воблачно с прояснениями, без истотных опадков. Только на Городинщине у день короткочасовый дождь, махчимая навальница. Ветер порывами 14 метров за секунду. Температура по ветру ночи плюс 13-15, в день 21-23 выше за нуль.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
3: Газетные выразки из межвоения. Знаёмить Стась Дедерка.
4: Напад на тягник. Отставка Сямашки. История беллиту версии Грецкого.
3: Беларуская пресса 100 год тому.
4: У 1926 годе Виленская газета «Белорусское слово» поведомила про напад паустанцев. Таки был заголовок наступной корреспонденции. На чыгуначной линии Ворша-Лепель паустанцы зрабили напад на паштовый тягник. И они разобрали рельсы, что выкликало катастрофу тягника. При этом было забито 7 человек, а 20 ранено. Паштовый вагон ушчент обрабован.
3: Беларусы у межвоенном друку.
4: Наша думка ў 1921 годзе паведаміла пра адстаўку пана Сямашкі. Як нам паведамілі з пэўных крыніц, пісала газета, цяперашні міністр беларускіх спраў у літоўскім урадзе пан Дамінік Сямашка, які быў па назначэнню і не здолеў заслужыць сімпатыю з боку беларускага насялення Віленшчыны і Гордзеншчыны, у блізкім часе падаецца ў адстаўку.
3: Беларусь у інтэрбельме.
4: Таксама наша думка апублікавала рэкламу новай кнігі Максім Гарэцкі «Гісторыя беларускай літаратуры. Старадаўняя, новая і сучасная». Выйшла з друку і прадаецца ў лепшых кніжных крамах Вільні. Склад на Вастрабрамскай 5, пасаж, 208 старонак, 33 рысункі, альбомная папера, цвёрдая вокладка, цана 125 марак.
3: Гартаем архівную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Мели апошняя хвилины, что ще подказать у теме развития программы, але думаю, что песней Андрея Хедановича еще больше змучил я ваду. И там ухудка говору, что сегодня будем размовлять про премию имя Натальи Арсеньевой. Уручение якой за 2025 год мело место 20 травня в Варшаве. И что до того мают Рыжков и Хеданович? А то е, что были они членами жюри, побач с Дарьей Бялкевич, Настой Кудасовой и одной засекреченной особой. А одной из трех особ, которые знайшлися в коротком списке премии, был Игар Куликов, якого вірш вы уже почули и наступны тепер почуете, як завсёды у интерпретации Михаила Андрашука. А прача Куликова у коротким списке знайшлися Ілля Кульбіцкі и Макс Шчур, яких вірші, что зрозуміло, сьогодні почуєте так само.
1: Ігор Куликов. Речи. Речи. Гэта навалач пераследуе нас ад самых народзін і сушай, і морам, пехам і конна. Людзі вярзуць, што гэта нармальна, быццам усё законна. Малая дакука, як гніды ці вошы. А самі трымчаць ціхачом, адкладываюць яйкі ды грошы, рыхтуючыся да паховін. Тимчасом речи ідуть по п'ятах, не помнячи стоми. Їх не бере маркота і макрота нашої хвороби. Їм присягнули на вірність усі віруси та мікроби. Ми лезем на стіну, ми лезем у очі смерті, вучимся помирать без коми, жлубчачи об і лену. Ад нас застаються гулые координати. Скура, дыребры, выжраные планеты. Черви нашего гневу забилися под базальт, як клерки у кабинеты. Зрабивши запасы киру, мы замятаем следы нарощенными хвостами и лепим з ваты чучела счастья, деля близиру. Профуканы экклезиаст. Грэбаны шабаш прадметаў, клака жыцця памерам у вечнасць. Ваніты нашых пратэстаў нас жа саміх і не вечаць, на радасць нямым уцехам. Разбітыя паралюшам прагі, кідаем бамжом іржу манетаў і кормім сініцы пратухлым рэхам. Ды дзесьці на сметніцы душ, а под завалами гора мы иншай, увишной пришлостью тлеем. И она по земле не стелется, и она в гору дымится другим Моисеем по 11-й заповед. И, может, покуль нам речи не перегрызли горло, из нас выпроменится новый, звыш новый. Аскет.

что у датским сгнило в королевстве. Над у нас от межи до межи патана, и все в непотребстве. Аж воротись носы и бомжи, только у нас тут весело и утульно. У чергу всех, кто взять не поспел.

0: Usiądziesz po etycznych rozdumach, znajomił ja was tak z udzielnikami konkursu, jak i członami jury literaturnej premii imienia Natalii Arsieniewaj za najlepszą białoruską poetyczną książkę 2025 roku. A na koniec trzeba oddać honor toj, jaka ja dała swoje imię dla nazwy premii i zostaje się niedosiężnym uzorem dla czerwowych pokoleń białoruskich poetów. Tomu posłuchajcie głosu poetki, jaka ja przeczytaję wiersz A chryścił mianie niechta u zielonej dubrowie i pieśni na słowy wiersza Sypluca sa sklonał listy. A ja, Andrzej Szczepaniuk, dziękuję żo za uwagę i zapraszaju na spotkanie prosty dzień.
1: Natalia Arsieniewa.
2: А хрестил меня нехто в зеленой дуброве. Не у церковца молитвой, святой водой, а хрестил меня нехто в зеленой дуброве. Як поганин, я пущи пью золотой, разумею полев васильковых размовы. До мене не земглой, не змутой ручеин надыходит весна, и не снегом счернелым. Мне смеется она желтым пухом вербин, Сребрым звоном жауронков лег дарунелы. Не спекотую и лето мне дыхая у твар, Не ветрами красу обиваясь черешнев. Голосистая нива, отвечный песняр, Золотые рачие спелить мне песни. Восень знов не золой, не сведенным дождем, Не тугою тягучей душу мою ранить. Мне яна павучиня плете над межой, Сном тихим на сивое кладется овсянне. И зима не морозами страшит мне, Не слепою метелицей застит мне в очи. На снегами, на синем небес полотне Распаляя я на серебраные ночи. И завсёды, завсёды поганской жудой Моё сердце стискается ночи зимовой. Не у церковцы молитвой, святой водой, а хрестил меня нехто в зеленой дуброве.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 17-я година у Беларуси, 16-я у Польши. Война в Украине, удар по мосте помеж Крымом и Херсоном. Ці сапраўды реальная отправка американского войска у Польшу. У центра Менску прошло массовое шествие католиков. У студии с новинами Стась Дедерка. 1565 день войны. Украинцы ударили по Чангарским мосте помеж Крымом и Херсонской областью. Рух по им перекрыты, а пропонованный шматкилометровый объезд дае украинским дронам больше махчимостей перерывать логистичные ланцужки российцев. По острову, и так переживая в острый паленый кризис, бензин отпускают по таленах, наявные гроши не примают. У протягиваемой темы узброенные силы США все еще чекают от Пентагона рекомендации, как реализовать решение президента Дональда Трампа на конт отправки 5000 войсковцев в Польшу. Про это поведомляет агенция Associated Press со посылкой на чиновника у Минобороны США. Покуль разглядается рабочий вариант накировать у Польшу солдат с подразделения, которые уже размещены в Европе, а не перекидывать их со Злученных Штатов. Как означает белорусская служба польского радио, блытанина вакол войны присутности США у Польши стала выником шергу суперечливых решений у Белого дома. Это началось после спречки с канцлером Немеччины Фридрихом Мерцем с нагоды войны с Ираном и обвещения об выводе 5000 американских войск из этой страны. Репрессии у Беларуси. 62-годовую громадянку Украины уже маль год утримливают в изоляторе на кресте на Уменску без предъявления обвинувачивания. Повод для информации правооборонного центра «Весна» Наталью Баташову затримали у червені минулого года у Витебску разом с мужем, лёс якого невядомы до этого часу. Женщину утримливают в невыносных умовах без предъявления обвинувачивания. За кратами у женщины почалися серьезные проблемы со здоровьем. Вядомо, что Наталья спробовала передать весточку, как позвонили близким у Миргороде и поведомили, что ее утримливают, бо ее лечили зниклой. После этого до ее пришли супрацовники КДБ, распытывали, кому и на во что передавала вестку, и пужали ее, передая слово былой сукамерницы «Весна». У центре Менску прошло массовое шествие католиков, оно было промеркованное до свято Божьего тела. Повод для ресурсу «Католик Лайф», как ранее процессия починалась имшой у костёля на Золотой Горце. Однако все лето у дворы костёла месяца было значно менее, из-за того, что великую частку территории улады отдали под будовлю. Процессию сопровождали супрацовники АМАП, але не так явно, как ранее. В минулые годы узброенные автоматами АМАПовцы шли напереди шествия. Теперь верники не зауважили, как яны узначаливали каленую. В огуле по отчуваннях милициантов было значно менее. Напереди шли католицкие скауты, которые помогали керовать рухом каленны. Еще одна отметность у тем, что все лето махчима в опошний раз маршрут процессии был урезанным. С 23-го года шести не доходить до Червоного костела, який застается закрытым. У студени 27-го года реконструкцию повинны завершить и знову передать храм, як обяцали улады, у корыстанне парафии святого Симона и святой Елены. Наши новинки доступная так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта были новины. А зараз на дворе.
2: Завтра, понеделок, 8 червеня, на белорусско-польском помежже, в облачно с прояснениями, без остатных опадков, только на Городенщине в день короткочасовый дождь, махчимая навальница. Ветер порывами 14 метров за секунду. Температура по ветру ночи плюс 13-15, в день 21-23 выше за нуль.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
3: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. На кніжным кірмашы ў Варшаве адбылася творчая сустрэча з Алесем Бяляцкім.
4: Думаю, что это не апошняя моя книжка, вось, и будут написаны наступно уже тут на свободе.
3: Алена Лаптёнак про обновление книжной серии «Белорусская туремная литература».
5: Я вельми закликаю людей, которые прошли просторемные муры, пробить это.
6: а таксама рецензію на зборнік вершаў Васіля Супруна «Крик».

0: Рація. Тут життя з літературою.
1: Варшавський книжный кермаш ладился 4 дни с 28 по 31 травня. Антон Беляев представлял на им свою книгу «Як я провел гэтае лето». Книгу выдала сёлета белорусское познанское выдавество «Розум Медиа». Антон поделился своими уражаннями от варшавского кермашу.
2: По-перше, было вельми цікаво поглядеть на книжный рынок у Польши, бо гэта рынок для меня пакуль яшчэ агулам не знаёмы. По-другое, зразумела, что вельми приемно, что есть магчымасць принять удел у неким таким велизарным событии. И по-третье, реклама книги. Это то, что так само николи не пошкодить тому. Теперь это частка моей працы. Я этим, зразумела, займаюсь. Приходьте, набывайте, мне будет вельми приемно, великий дякую.
3: Ты чуваешь себе на таких подеях теперь больше упомянуть, чем это было с початку, особливо после там первых импресс, после твоего вызволения?
2: Ну, агулом еще не. Чому брехать не буду, агулом еще не, бо я лечу, что нехто зробил працу, а я вось пришел и збираю некие бенефиты. Олег, это вельми цікаво и вельми приемно, и вось слово письменник, якое зараз неяк со мной соотносится, это так само вось неяк грея мою душу.
3: Кольки экземпляров книги ты поспел уже подарить людям?
2: Кольки подарить, я и не ведаю, не лечил. Олеж, вось, ну, вся брынники, они завжды, коли мы сустракаемся, а у меня еще твоей книги нема. Коли ласочка, ти можно некий экземплярчик? Ну, можно, зразумела. Особливо, коли это сябры, ну, чому ж не. Тому по крышечку, вот то, что у меня дома было, там авторские это экземпляры, и они так амаль, что и все и разошлись. Вот Светлане Георгиевне подарил сегодня книжку и с подару латушки.
3: Ти отрывалось тебе потрапить на інші ивенты книжного кермашу?
2: Ну так, зразумела, было приемно побачить земляков, якія уже маститые письменники, и спадара Некляева, и спадара Беляцкого. Было вельми приемно и послухать, что яны кажуть, и зрозумело потриматься с ними за одну долоньку. Поглядите, и я письменник, нечто и я могу. Это завжды вельми уражвае, коли побач с тобой есть такие величини, гадкие зорки, и ты десь тут радом, вот так, и зрозумело так само неяк причастны до гэтага. И, ну, агулом у Польши вельми шмат отбывается книжных подзей, и я уже был на розных, и это вельми цікаво, это вельми масштабно, это завжды вельми уражвае. Например, торги, которые отбывались у Познані, они были вельми масштабные. Я николи не мог себе уразить, что такая колькость людей, она вот цікавится книгами, она набывает билеты, она приходит, она набывает книги, она стоит у чарзе до авторов за подписами. Это такое уражение, которое застанется с тобой назавжды, ты его пронесешь про сгоды, можно так сказать.
3: Улічваючи усе гэтыя сустрэчы, улічваючи твой пісьменніцкі досвід, ты знайшоў для себе адказ на пытанне, что павінна ўтрымлівацца ў кнізе для того, каб яна была цікавая сучаснаму беларускаму чытачу?
2: Вельмі складанае пытанне, бо беларусы, яны ўсе розныя. І напісаць кнігу так, каб яна была універсальна для ўсіх беларусаў, гэта вельмі складана. І вось над гэтай, назовем гэта так, творчай задачай прыйдзецца яшчэ папрацаваць, і я так лічу, што не адзін год. Няма ў мяне адказу, вось пакуль няма. Давай так, сустрэнемся праз гады тры, і ты паспытаешся яшчэ раз.
3: Якія далей планы? Ці будуць нейкія дадатковыя сустрэчы пасля кніжнага кірмашу?
2: Раз на месяц дзесьці адбываецца якісь выезд вось з гэтай кнігай ва Вроцлаве, будзем у жніўня. Гэта пакуль тое, што я ведаю. І яшчэ зараз вось ідуць перамовы, неяк удакладняем нейкія даты і месцы ў Польшчы.
1: Гэтая кніга Антона Беляева стала для аўтара спосабам асэнсаваць перажытае і адначасова падарункам чытачу, які хоча зразумець Беларусь не па загалоўках навінаў, а праз сумленны чалавечы досвед.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 18 година в Беларуси, 17 в Польше. Война в Украине. Российцы ударили по сховищу отпрацованного палева ЧАЭС. Иранскую студентку, арештованную за комментарии, депортовали из Беларуси. Курсы мовы на новую у Белостоку завершают сезон с немецким гостем. У студии с новинами Стась Дедерка. 1565 день войны. Служба безпеки Украины распочала криминальную справу по факту удару России по сховищу отпрацованного палива в районе Чернобыльской атомной электростанции. Инцидент квалификованный как военное злочинство. По поводу известок украинского боку, минулой ночью узброенные силы РФ нанесли удар беспилотным летальным аппаратом «Герань-2». В вынику отримали пошкоджение будинки приема и перегрузки отпрацованного ядерного палива и администрационный корпус МАГАТЭ. Установлено, что удар не поуплывал на вытворчий процесс у сховища. Радиационный фон находится у норме, загинулые и пораненные отсутствуют. Иранскую студентку, якую арештовали у Менску за коментарии об Иране, депортовали из Беларуси. Про это рассказала женщина, якая находилась разом с Хатырой Хададади у изоляторы на Крестина. Як поведомлялася, студентку стоматолога из Ирана затримали у Беларуси при умешании иранской амбасады за коментары об Иране в одном из телеграм-каналов. Ей спочатку призначили 14 суток арешту, але по скончении термину не вызволили, а покинули чекать депортации. По информации правооборонного центра «Весна», про то, что Грузия отмовилась принимать Хатыры, как там ее не выкрали иранские улады, ее в вынику депортовали в Армению. Ведомо, что покуль она находится в изоляторе часового утримания, до ее приезжали журналисты и сдымали про ее сюжет. Польща. Дитя без шлема на ровары, батьки заплатят штраф. Новое потребование распространяется на детей в возрасте до 16 годов, которые ездят на роварах, электросамокатах, сегвеях, электричных скейтбордах и моноциклах. Штраф в складе 100 злотых. Полиция нагадывает про внесенные изменения в закон об дорожном руху, которые по воле правоохранников повинны повысить безпеку юных удельников дорожного руху. Наместник начальника польской полиции, старший инспектор Роман Кузов, Кустер закликал дорослых раваристов так само показывать приклад и носить шлемы под час езды. Белосток. 8 червня пройдут 8-е заключенные занятки 5-го сезона «Мова на новую Белостоку». Гостем станет немецкий историк и публицист, профессор, загадчик катедры публичной истории университета у Хагене Феликс Акерман, який будет выступать по-белоруску. По словам организаторов, нагодой сустреться стала презентация белорусского перекладу ягоной книги «История Гародни 1919-91. Национализация, вынищение и советизация среднеевропейского места». Автор показывает, как возникала белорусская Гародня на скрыжевании польского, советского и белорусского национальных проектов. Сустреча почнется у понеделок о 19-й године у соседском доме на улице Сенкевича, 82. Увоход вольный, донаты витаются. Наши новины доступны так само на сайте рация.com альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: У ближайший понеделок на белорусско-польском помежже в облачно с прояснениями, без остатных опадков, только на Гродинщине в день короткочасовый дождь и махчимая навальница. Ветер порывами 14 метров за секунду. Температура по ветру ночи плюс 13-15, в день 21-23 выше за ноль.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
3: Православная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 година у Беларуси, 18 у Польши. Война в Украине. Зеленский прибыл на перемову у Лондон. Польский публицист закликал урад допомогчи Милинкевичу. Тихановская передала лист патриарху Бартоломею. У студии с новинами Стась Дедерка. 1565 день войны. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл у Великобританию. Он принял удел в встрече в формате «Евразвяз плюс Украина» с президентом Франции Эммануэлем Макроном, немецким канцлером Фридрихом Мерцем и британским премьером Киром Стармером. По словам Зеленского, главными темами станут взаимоотношения украинской супротиповетранной обороны, безопасность Европы и дальнейшие дипломатические кроки по завершению войны. Так само на завтра у президента Украины запланирован встреча с королем Карлом III. Тем часом британское выдание «Телеграф» пишет, что Украина спробует примусить Россию до миру ударами по логистике на полдне. Киев фактично вернулся до идеи изоляции Крыма, якая была одной из метов контрнаступу 23-го года, але зараз дейничая не танками, пехотой, а дронами. «Телеграф» означает, что теперешние меты Украины не имгненное вызволение территориев, а взрыв российской логистики, стабилизация фронту и поступовое обновление нуления наступального потенциала у войска РФ. Ключевое отрознение от 23-го года Украина больше не анонсует свои кроки загодя, а дейничая значно тише и докладнее. Допомогши Александру Милинкевичу. Польский журналист и публицист Михаил Потоцкий у своем артикуле под названием «Польща. Дбай про хаурусников» закликал польские улады оказать системную допомогу былому лидеру белорусской оппозиции. Автор подкресливает, что Милинкевич, який был одним из символов белорусской оппозиции у 2006 году и кандидатом на президента, сегодня опынулся у складанной життевой ситуации у Польщи. Летось ему зробили складанную операцию, после этого возникли ускладнения. Зараз политик мая потребу дальнейшей реабилитации. В артикуле означается, что Милинкевич после переследу с боку улады в Беларуси был вымушен покинуть краину, а его майомость и дом в Беларуси фактично страченная. Теперь семья собирает сродки на реабилитацию и повседенные выдатки праз доброчинные платформы. Цитата. «Постати такого узровня можно перелечить на пальцах одной руки. Польская держава может дозволить себе, как яны не мусили турбоваться про свое иснование у старости». Светлана Тихановская передала лист патриарху Бартоломею, який приехал у Вильню. Белорусская демократичная лидерка выказала подяку за створение белорусской парафии Константинопольского патриархата у Вильни и подкреслила, что церква мае особливое значение для белорусов, які вымушенные жить у выгнании. Про гэта Белсату поведомил дарацца Тихановской у дипломатичных питаннях Денис Кучинский, який так само передал патриарху подарунок от лидерки Демсилов. Патриарху подарили слуцкий пояс, один из символов Беларуси, ейной історії спадщини Великого князства Литовського. Гэта праца сучасного майстра, який робить такі пояси у Варшаві. Особним символічним моментом стало те, що поводлі удельников бадаю першиню на патріаршої літургії гучала білоруська мова. Синоптики попереджують, оранжевы узровень небезпеки объявлены на 8 червеня во всех областях Беларуси, кроме Берастейской и Городенской. Гэта тлумачыцца несприяльными з'явами на дворе. Белгидромет прогнозует навальницы, моцные дожджи, узмацнение ветру порывами 15-20 метров за секунду и температуру поветра до плюс 29. У свою чергу Министерство по надзвычайных ситуациях попереджывает об махчимых наступствах. Пошкоджение обрыве линии у сувязи электропередача, порушение электрозабеспечения, пошкоджение обваливания слабо умацаванных конструкций, удахов будинков, збудования, упадение древов, да и про інше. Прогноз по белорусско-польским помежжи не у забаве. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта были новины. А зараз на дворе.
2: Завтра, понеделок 8 червеня, на белорусско-польском помежже, в облачно с прояснениями, без истотных опадков, только на Городенщине у день короткочасовый дождь, махчимая навальница, ветер порывами 14 метров за секунду, температура по ветру у ночи плюс 13-15, у день 21-23 выше за нуль.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
3: Что-то не так! Тости не так. Огляд абсурдных новин у Беларуси по замежам.
4: Вітаем. Кажуць, пра стан дзяржавы лепш за ўсё судзіць не па справаздачах, а па навінах. Калі гэта праўда, то апошнія тыдні падарылі нам сапраўдную энцыклапедыю сучаснай беларускай рэальнасці. На фестываль нацыянальных культур запрашаюць расійскі поп-гурт. Нараджальнасць прапануюць стымуляваць бацькавымі куфрамі, а беларуская мова ў школах працягвае ўпэўнена змагацца за месца ў чырвонай кнізе. Пра гэтыя і іншыя прыкметы нашай стабільнай сучаснасці ў сённяшняй праграме. Калі вам падаецца, што з усім гэтым штосьці не так, вам не падаецца.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 20-я година у Беларуси, 19-я у Польши. Война в Украине. Американских ракет не хопить супроть российской баллистики. Протягивается сбор для детей политвязнев. Культура у полоне минулого. Белорусская конференция у Вильни. С новинами Стась Дедерка. 1565 день войны. Нават коли излученные штаты Америки отдадут Украине усе новые ракеты для системы Патриот, их усе ровно не хопить супроть российской баллистики. Про это пишет ресурс Defense Express. По даденных аналитиков, Россия что месяц выпускает до 113 баллистичных, аэробаллистичных и гипергуковых ракетов, для перехопу яких Украине необходимые системы Патриот. Ситуация ускладняется еще и скорочением американских запасов после конфликта на Близком Усходе. Тем часом жыхары Крыма почали скардиться на перебои у поставках у крамы и объявы про обмежование на продаж некоторых продуктов. Повод для поведомления в мясцовых чатах и группах у социальных сетках проблемы назираются с гречкой, цукром, рысом, мукой, макароной и некоторыми иншими продуктами харчевания. С 30 травня у Крыма назираются проблемы с палевом на фоне атак украинских беспилотников на федеральную трассу Новороссия, якая излучает Крым с Россией в обход Крымского моста. С початку продаж бензину на полуострове был только обмежеванный, а лишь 4 червня его цалком пропынили. Теперь палево выдается только по ранее выдаденных талёнах. Для детей политвязнев собрано больше за 10 тысяч евро. Это выникает из информации на сайте Фонда солидарности «Байсол». Сбор был обещан 5 травня и промеркован до Дня обороны детей и початку летних каникулов. Плянуется, что помер допомоги для каждого дитяти складе 100 евро. Заявленная сумма сбору была повеличена и теперь складая 17 100. Означается, что подтримка уже оказанная 73 детям со 166. ДТЗ Подгородней об смяротным дорожно-транспортным здарэнні с уделом мотоцикла поведомляя Держаутоинспекция Гарадянской области. На аутодорозе М6 Менска-Гародня межа Польши кіроўца мотоцикла здійсняў сутыкнение с грузовым автомобилем с паўпрычэпом. У выніку ДТЗ кіроўца мотоцикла загинул на месяце, яго 17-гадовая дачка, якая знаходзілася у якасці пасажырки, доставленая в больницу. По факте здарэння прызначаная проверка. Культура у полоне минулого. У Вильни пройдет междисциплинарная навуковая конференция. Подея будет должиться несколько дней от ранку до вечера. С 11 до 13 червня у раскладе доклады доследчика, у на 14-го призначена экскурсия по Вильинских парках. Сирот больше, чем 40 удельников, заявленная Тамара Мацкевич, Винцук Вячорка, Марина Сидорович, Сергей Хареуский, Катерина Пикиреня, Евген Красулин, Валерия Черноморцева, Степан Стурейко. У музычной частцы выступ капели «Котра». Полная программа будет неузабаве опубликованная на ресурсах Белорусского музея имя Ивана Луцкевича, який ладить конференцию. По словам организаторов, подея абсолютно открытая. Для публики уваход вольный. Адреса музея – улица Вилинская, 20. Наши новины доступны так само на сайте рация.ком альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У понеделок 8 червня на белорусско-польском помежжи воблачно с прояснениями, без истотных опадков, только на Гарадинщине у день короткочасовый дождь, махчимая навальница. Ветер порывами 14 метров за секунду. Температура по ветру ночи плюс 13-15, у день 21-23 выше за нуль.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: танцевальное подорожье у свет музыки диско, хаус, дефанк. Авторские миксы у эфиры Радио Рация от диджей Рики. In the mix.
1: Радио Рация. Мельник.
2: Берестев.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99.2 FM.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.